у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

0: слухаем. 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Всем привет, я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: Эх, Люба, братцы! 98,2.

0: я был транзитный твой вокзал.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

грустно, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

0: танцуем. 105.2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Айда попутным ветерком, тихо лодочка плывет. Ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет. Ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как

а только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашивом

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: на часах без пяти минут. Пора просыпаться. Это значит, что вы на Казак ФМ. И давайте, конечно же, просыпаться будем вместе. Андрей Зитер и Александра Вольская с вами в это утро в программе «Алло, село».
1: Доброго вторничного утречка, друзья, всем нам. Кто рано встает, как говорится, у того весь день хороший. А мы это знаем и ведь не понаслышке с Александром.
0: Это однозначно. Ну что, последний месяц лета, последняя неделя августа. И это не просто месяц, это режим такой, знаете, я бы сказала, предполетной подготовки. Друзья, расскажите нам, какой у вас сегодня уровень скорости по шкале от копейки. Купил новый ежедневник, да, я спрятался в домике, ничего не вижу, никого не знаю. Что вы делаете уже сейчас, чтобы 1 сентября, да, там ваш мозг не сказал, ошибка 404, рабочий режим не найден.
1: Ты знаешь, я считаю, что героями нашего времени это родители будущих школьников. Ведь такой
0: это
1: квест,
0: точно.
1: Квест сложнее, чем у кого-либо, да, найти форму нужного размера, убедить ребенка, что школа это весело.
0: Самое важное, мне кажется.
1: Да. Давайте все-таки о главном. Вот как вы морально готовитесь вернуть себе тишину в квартире после трех месяцев круглосуточного детского вещания? Да, как готовитесь вот к школе, если вот родители первоклассники, ну и вообще в целом, у кого дети идут в школу? Ну и те наши слушатели, кто так долго был в отпуске, да, как вы себя готовите?
0: Как вы выходите к началу рабочего, да, скажем так? Спим. Что ты собрался делать? Сейчас Андрей закрыл глаза, думаю, боже, что он сейчас... Друзья, как выглядит ваша личная церемония возвращения из летней спячки, отпуска, вот в эту всю рутину, офисную, скажем так?
1: А вот сейчас, понимаешь, как жизнь поменяется у первокурсников, вот которые поступили, да, которые приехали из своих населенных пунктов в большие города, да, это же ведь найти квартиру, да, ну что-то вот с этим связано.
0: Да, началась взрослая жизнь-то у них начинается.
1: Вот это тоже нужно же как-то перестроиться, да. Как это сделать?
0: Что тебе
1: себе сказать?
0: А кто поменял работу и начинает с 1 сентября как первоклассник? Как вы настраиваетесь?
1: Да, новый коллектив, какие-то новые
0: правила. Правила, да, новые лица.
1: Конечно.
0: В общем.
1: Ну что, будем создавать копилку таких идей, да, до начала учебного года еще неделя, но настрой-то нужен уже сегодня. Да, ну давайте назовем одну хотя бы такую конкретную вещь, покупку или действие, которое, ну, работает для вас как кнопка «включена».
0: Да, я бы сказала, в общем, наша тема такая, как настраиваетесь на работу, на учебу, да, пишите нам в Максе, +7 928 401 2020, и рассказывайте. Алло, село!
2: Море, лето. С Казак ФМ.
3: Частушка для казака от Дарьи Митрофановой из Краснодара.
4: Заиграй!

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом. Где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
4: Застройщик ОСС «Градстройпроект». ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: всем. Мы тут с Александрой спорим, рассуждаем, да, рассказываем друг другу, как мы выходим из отпуска, какие мысли в голове, какие находим себе слова, чтобы уговорить себя. Да, вот на календаре это уже ведь такая финишная прямая, которая показывает нам август. А хочется ведь крикнуть: лето! Ау!
1: Ты где?
0: Да ты! Ты еще здесь? Что, где? Ну, вон за окном, открой шторку.
1: Это лето, ты очень быстро просто пробежала, ты понимаешь? Так вот глазом открыл, закрыл, и все.
0: А уже, ты знаешь, вот вроде как бы ты еще в отпуске, вроде смотришь, как ребятишки-то бегают на каникулах, у них тут жизнь кипит уже, да, вроде, а уже мысли что? Мысли о работе, учебе, школе, отчеты уже у некоторых вообще сентябрем пахнут.
1: Согласна. Поэтому... Кстати, и не только мысли пахнут сентябрем, а еще и в воздухе уже появился такой, знаешь...
0: А вот, да, он такой плотный уже становится. Да,
1: обратил
0: такой,
1: внимание?
0: Да, конечно.
1: Да, да. А мне кажется вообще, что август решил ускориться и промотал все вперед быстрее, чем, мне кажется, серия любимого сериала на выходных. И вот до точки входа в рабочий режим вот просто рукой подать. Вот так протянул, и, пожалуйста, рабочая неделя, ну, я имею в виду такая, сентябрьская, 1 сентября.
0: Вот прям 1 сентября, прям переломный момент. И всегда прям сразу раз, и все такие суровые идут на работу, несут чемоданы знаний.
1: А может, в припрыжку?
0: На работу в припрыжку?
1: Конечно.
0: Нет, я из отпуска всегда на работу в припрыжку хожу, потому что я очень соскучиваюсь и по тебе, и по коллегам. Два дня выходных, которые у нас с тобой случаются, прям думаешь, как будто каждый раз на новую работу идешь. Новым человеком.
1: Ну, ты знаешь, я тут что поняла, что нам с тобой-то не грозит.
0: Ну, нет, конечно.
1: Мы с тобой-то на работе, и в школу-то нам идти не надо. В институт мы с тобой не идем, да? В универ. Вообще, замечательно.
0: А я тебе больше хочу сказать. Мы с тобой постоянно находимся в процессе обучения, потому что мы с тобой находим какие-то темы для разговоров, обращаемся к интернету, находим какую-то новую полезную информацию. Что значит мы
1: с
0: тобой...
1: У нас каждый день 1 сентября.
0: Конечно, мы за партой с тобой сидим.
1: И за партой, кстати,
0: каждое
1: сидим.
0: Каждое утро. Иногда у нас так на столе с Александром руки сложены, как вот на парте первоклассники сидят. Да? Можно я скажу слово?
1: И руки поднимаем же. Да, обрати внимание.
0: Сообщение пришло от Игоря, уже проснулись, это радует, что Игорь пишет нам: мой уровень где-то между спрятался и, да, и торгуюсь. Вчера пытался договориться с ребенком, что он пойдет в школу 2 числа, а 1 мы просто так пропустим, как техническую паузу.
1: Там же идут не 1, а, по-моему, 2, да, сентября в школу.
0: Да. Не прокатило, вот пишет Игорь, чтобы настроиться самому, я достал с балкона осеннюю куртку и повесил ее на стул. Смотрю на нее и морально готовлюсь. Говорят, самовнушение работает, пишет Игорь.
1: Ну, я бы еще Игорю сказала, резиновые сапожки надо поставить.
0: И зонт.
1: И зонт.
0: И лодку резиновую. Нет, лодка, отпуск, можно напоминать.
1: Да. А Мария написала нам сообщение из Анапы, что ее дочь, вот, кстати, да, первокурсники, поступила в ВУЗ в Ростове-на-Дону. Вроде все приготовили. Грядет переезд, переживания, прочее все. Я полагаю, это начало новой интересной жизни с новыми умениями и знаниями. И желает, чтобы у всех все получилось.
0: Ну, мы тоже пожелаем, чтобы все получилось.
1: Да,
0: все благополучно.
1: Все обязательно получится. Представляешь, какая сейчас...
0: Вот я себя сразу вспомнил, как я 19-летний покинул гнездо родительского дома и вылетел просто...
1: В другое гнездо.
0: В другой город уехал. И ты знаешь, вот многие... Ну, для мальчишки, наверное, это не так страшно, как бы, да, нежели вот, ну, там девушка.
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: Я бы переживал больше за дочь, нежели как бы... Ну, за всех можно переживать, но, мне кажется, пацаны, они более такие самостоятельные, на самом деле.
1: Ну, ой, тут бы я поспорил. Девчонки самостоятельные.
0: Рекламную паузу, друзья, продолжим уже.

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а когда я родилась, у меня были зубы?
3: Нет, Нина, младенцы рождаются без зубов. Первые зубки у них вырастают только где-то после 6 месяцев.
0: Почему?
3: Зубы человеку нужны для того, чтобы измельчать твердую пищу. А грудные младенцы питаются маминым молоком, ну или молочными смесями. Измельчать им ничего не надо, поэтому и зубы не нужны. Да и пищеварительная система еще не развита. Она не может переваривать твердую пищу. А вот когда для роста и развития перестает хватать молока, тогда и начинают расти зубки. Обычно к 3 годам у ребенка вырастает уже полный комплект зубов. Кстати, ты знаешь, что их называют молочными?
0: Ой, они что, из молока?
3: Вовсе нет. Это просто такая историческая традиция. Первым их так назвал знаменитый врач Гиппократ, который жил в Древней Греции. Он полагал, что первые зубы у человека состоят из молока, поскольку ребенок в период их роста в основном питается молоком мамы. Якобы именно оно обеспечивает растущий организм необходимым запасом кальция. Позже, конечно, ученые выяснили, что это вовсе не так. На самом деле, зачатки зубов формируются у ребенка, когда он еще находится в животике у мамы. Но название «молочные» так и осталось.
0: А почему они выпадают?
3: Потому что это временные зубы, и годам к 6-7 они свою задачу выполнили, сформировали челюсть для постоянных зубов. Поэтому они начинают выпадать, а на их месте растут новые, которые останутся у тебя на всю жизнь.
0: Жалко. Мне нравится, когда зубы выпадают. Мне тогда зубная фея подарки приносит.
2: Папа знает.

0: Опять в школу, тяжело вздохнула мама, укладывая дневник в портфель. Осталось еще каких-то там, ну, примерно 9 лет. Вот я думаю, так многие мамы сейчас и вздыхают.
1: Родители, дорогие наши, признавайтесь, кто уже считает дни до, вот, до этой осени, а часы до того момента, ну, когда, значит, такая входная дверь школы закроется за вашим сокровищем, да. Лето было классным, громким, веселым, но таким шумным. Вот ваша миссия на эту неделю — подготовить ребенка к школе, а, ну, свою нервную систему к звонку собственных ушей в пустоте квартиры. И я, знаешь, сразу у меня мысль какая возникла. А вот вы пробовали ставить на будильник звонок, вот, который в школе изменил? С перемены на урок.
0: С какой секунды вы быстро просыпаетесь и отключаете его? А я, кстати, вот прочитала новость такая вот, что в сентябре школьники услышат дважды два, четыре, песню первых, первоклашку учат в школе. К чему? Проект запустили еще в 24-м году, что вместо звонков вот этих вот, звонка нашего классического, будет играть музыка. А как тебе такая новость?
1: А, ну, не знаю, в шуматохе. Ну, а как еще? Шум и то суматоха вот это на переменах. Ребенок услышит, что какая-то мелодия звучит, или просто фоном музыка играет.
0: И танцует.
1: Играет. Да,
0: А мне кажется, вот звонок же, колокольчик, да, когда звонок, это вот классика. Ну, как можно его убрать?
1: Я с тобой согласен.
0: Это же, да, вот этот звоночек, когда выпуск там выпуск.
1: А вот давай спросим, как наши радиослушатели к этой вот новости такой отнесутся, да? Вы за классический звонок, который был всегда в школах, или все-таки вот вместо него можно поставить мелодию, но, ну, может быть, это не будет, на самом деле, может быть, такое, как сейчас модно говорить, это триггер, да, для ребенка, что надо идти на занятия, да, может быть, вот под красивую мелодию он отправится учить уроки.
0: Главное, чтобы пошел.
1: Да, номер мессенджера Макс 928-401-2020. У нас впереди рубрика культурных событий в Краснодаре, которых мы обязательно расскажем, так что, ну, стоит ли остаться с нами? Стоит.
0: Конечно, стоит. Я бы осталась.
1: Одеваться некуда, потому что радио Казак FM всегда с нами везде и по пути, и по дороге, так что реклама, музыка.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Друзья, вы слышите шаги, а это пришло время рассказать о культурных мероприятиях, которые проходят в нашем-то Краснодаре. И мы, конечно же, поделимся сейчас с ними. Что у нас первое?
2: На что мы обратили с тобой внимание? Да, поделимся. Выставка «Учитель и ученик. Сотворение». Она продлится до 6 сентября. Проходит она в музее Коваленко. Выставка посвящена юбилею художественного отделения детской школы искусств номер 3. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, выполненные в жанрах от реализма до абстракции. На выставке свои работы показывают и преподаватели, и ученики, что является таким отражением преемственности традиции и творческого поиска. Еще раз говорю, что выставка продлится до 6 сентября, музей имени Коваленко.
1: А вот в кинотеатре «Болгария» решили продлить немножечко лето для наших и взрослых, и детей, и там проходят бесплатные показы в рамках краевой киноакции «Летние киноканикулы и наше кино». И там запланирована творческая, кстати, встреча ко дню российского кино. Викторина для семейной аудитории в рамках акции «Ночь кино». 25 августа пройдет фильм «Волга-Волга», да, а 27 августа в 15:00 творческая встреча «Любовь моя кино» с искусствоведом Василием Киселевым. Но это предлагают для взрослой аудитории.
2: Mm-hmm. А вот следующая информация, я надеюсь, что пригодится многим, у кого дома уже скопилось такая, знаешь, большая коллекция книг.
1: Да.
2: Ну, или детская литература.
1: И желание поделиться с другими.
2: Да, и вы не знаете, как, куда ее деть, всю эту коллекцию.
1: А это ценность.
2: Ох, это большая ценность, ребяшки. Так, ладно, давайте. Вот информация такая, знаешь, книжные дни в Краснодаре продолжаются. Это вот как раз, да, для тех, у кого дома вот скопились. Большие полки, да, с книгами. Ко дню знаний обновляются книжные полки. В городе проходят распродажи, акции по обмену. И вот до 30 августа экспоцентр «Чистая среда», да, магазин «Чарли», детский книжный «Бабушка Ракета». Как раз вот книжная распродажа книг от 50 рублей и свободный обмен книгами.
1: Вот, да, и здесь, конечно, отличный вариант, что можно и купить недорого книги, если вы для себя что-то нашли, и свои книги подарить, да, дальше, дать им жизнь, скажем так.
2: Вот такие события с полезной информацией мы подготовили для вас, а далее у нас рубрика «Ленивые варенички», и поэтому без вашей помощи мы не обойдемся, потому что ждем от вас привет и поздравления.
1: Кстати, они уже прилетают.
2: Да, ну, напомним, номер мессенджера Макс 928-401-2020. Можно не только написать, а можно взять и позвонить. И в прямом эфире порадовать виновника торговли.

0: Ленивые вареночки.
1: Ленивые варенички подоспели прямо к финалу первого часа утреннего шоу «Алло, село». Спасибо вам за информацию, да, которую вы нам присылаете. Готовы зачитать. Добрый день. Сегодня свой юбилейный день рождения. 70 лет отмечает общественный тренер по футболу из станицы Новокорсунской Криковцов Николай Гаврилович. Более 40 лет возглавляет команду «Бейсук». Желаю ему здоровья, крепкого, удачи, успехов, побед, личного, семейного благополучия, любви родных и близких. С большим уважением, коллектив команды, друзья, болельщики, супруга, дети, жители станицы Новокорсунской. Мы тоже присоединяемся всей командой «Казак-ФМ» к этому поздравлению. Желаем, чтобы вы еще забили свой победный гол. И не последний.
2: Не последний, да. Огромного вам здоровья. Еще прилетело сообщение от внучки Руслана и сыновей Кирилл и Илья. И сегодня бы они хотели поздравить Власову Инну из села Суворовского Краснодарского края Усть-Лабинского района с днем рождения. И исполняется 61 год. И, конечно же, семья желает ей удачи, спокойствия и только хороших новостей. Также желает, чтобы здоровье не подводило. Настроение всегда было на высоте, а каждый день приносил что-то очень приятное. И семья пишет, что мы ее очень-очень и сильно любим. Внучка Руслана и сыновья Кирилл и Илья.
1: Ну, также присоединяемся, да?
2: Конечно же,
1: поздравим,
2: да.
1: Поздравим и пожелаем.
2: И еще, чтобы столько же, по два раза отметить день рождения.
1: Что ты ограничиваешь? Пусть не два, будет 22.
2: 22. Самое главное, чтобы радость в глазах.
1: Согласен с тобой абсолютно. Ну и традиционно давай куда-нибудь привет отправим от утреннего шоу «Алло, село» в какой-то населенный пункт.
2: А я предлагаю вот и отправить привет в Усть-Лабинский вот район, село Суворовское.
1: Давайте.
2: Ловите.
1: Ловите. Привет, позитивные эмоции. Пусть этот день сегодня будет для вас самым удачным и хорошим.
2: Да.
1: Мы двигаемся с вами дальше. У нас впереди рекламно-музыкальная пауза, и будем уже слушать новости от Юлии Сороки.
3: Алло, село!
0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх! Най-най!

0: Друзья, доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами, кто сразу подключается к волнам радио Казак ФМ. Сразу бодрость, улыбка, потянулись, улыбнулись, зарядились хорошим настроением вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: И сегодня говорим, как вы настраиваетесь на работу, на учебу. У нас впереди уже вот ровно неделька осталась, у нас 1 сентября, все ребята идут в школу. И, кстати, вот мы говорили о том, что новость у нас пролетела, что уже официально якобы меняют классический звонок на, скажи мне, на музыку.
0: На музыку известных композиторов.
1: Да, Александр прислал из Сургута сообщение, и он пишет, что у нас такие звонки, мелодии уже 2 года практикуются. Mm-hmm. А была практика, да, экспериментальная такая.
0: Да, и пишет, что детям нравится.
1: Вот, значит, есть такое дело, значит, будет.
0: Продолжим тему подготовки к школе, да, и как вот ребятня настраивается на то, что каникулы-то заканчиваются, и пора как будто взять себя в руки, быть куда гораздо серьезнее. У меня, знаешь, знакомые приехали за ребенком в деревню к родителям, а я ахнули. Ребенка не узнать. Во-первых, вырос на голову, и, во-вторых, поправился еще. Но не будем говорить, на сколько килограммов. Но, знаешь, только получился такой хомячок-пухляш.
1: Да,
0: и что с этим ребенком делать? Вот они себе говорят, да, такой, что? На спорт.
1: Да, кстати, вот это такое часто бывает. Отдаешь ребенка в начале лета стройненьким, худеньким, а отдаешь им, да?
0: Да, а знаешь, мысли еще в детстве, что лето заканчивается, и как будто наступает какой-то Новый год, вот, да? Вот и мы что с тобой тут придумали, какую идею с тобой мы придумали?
1: Мы
0: эту идею, елку наряжать,
1: придумали
0: начало года, елку наряжать. Мы решили так, что начало года и учебного, и на работе, и везде. То есть мы решили так, что этими канцелярскими изделиями елку нарядить, чтобы дети там находили какие-то подарки.
1: Да.
0: Вот, почему это новшество не ввести? Я думаю, что это здорово. Как вы к этому относитесь? Напишите нам. Елку поставить дома? Ну, не живую, может быть, просто искусственную елку, и с этим делом все. Мне кажется, это все-таки больше позитивные эмоции будут у детей. Правда же, Александра? Александра пытается прочитать сообщение, которое прислала нам наша слушательница. Мы его обязательно прочитаем, но уже в следующем выходе. Так что останьтесь с нами, дадим Александре разговориться.
1: Я хотела сказать про то, что какой интересный мы с тобой метод нашли привлечения детей к новому учебному году.
0: А что молчала тогда?
1: Так ты не даешь мне сказать.
0: Мне надо высказаться.
1: Да.
2: Море лето с Казак ФМ. Частушка для казака от Натальи Ерохиной из села Марина.
3: На любимом казачке новости послушаю. Поздравления, разговоры, все я переслушаю.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
2: Спонсор
10: спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
11: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины «Краснодар, Красная 107», «Сочи, Кооперативная 8», «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
12: Казак FM.

0: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели Казак ФМ. Рядышком с вами и просыпаемся, будем вас и поднимаем вам отличное и хорошее настроение. Утреннее шоу «Алло, село» Александра Вольская и Андрей Зитер сегодня с вами. Как и, впрочем, и всегда всю эту начинающуюся рабочую неделю. И говорим сегодня, как вы себя настраиваете на работу, на новую работу. Если первый курс у вас, да, или самое это важное, это, конечно же, на нас у нас 1 сентября. И вот какие у вас есть свои, может быть, такие...
1: Правила, я бы даже сказал.
0: Какие звуки вы слышите, да, ассоциируются у вас с началом чего-то нового, с этой вот настройкой. И к нам прилетело сообщение от Антонины Анатольевны, и она пишет, что кто не желает идти в школу, в вуз и так далее, пусть не идет. И мы полностью согласны.
1: Да, и пишет она, что пусть находит себе дело по душе. И вот она здесь немножко так делится наболевшим. Она говорит, что вот порой, видимо, да, ее так несколько возмущает, как в семьях высказываются по отношению в школе родители о чем говорят, да, а дети же все это слышат.
0: И потом, в школе, и в саду.
1: Да, у них вот как раз и складывается это. Вот, поэтому, ну, как бы впечатление о том, что там происходит.
0: Да,
1: поэтому,
0: и самое, что нежелание идти в школу.
1: Да, поэтому будьте аккуратнее в разговорах, лучше только позитиве, да?
0: Я считаю, что ты знаешь, что очень многое зависит от того, что скажут, как настроят родители, чтобы идти в школу.
1: Авторитет.
0: И мы тут с Андреем вот повторимся еще раз, что мы придумали идею. Так как у нас ассоциация с 1 сентября, это как будто начало Нового года, то мы предлагаем-то как раз Новый год. У нас что в Новый год?
1: Елку ставим.
0: Елка, ну не простая елка, а наряжайте ее канцелярскими товарами, а под елочку положите школьные подарочки. И мне кажется, это тоже вот такой будет, знаешь, некий интересный настрой на школу.
1: Вот мы проговорили с тобой про звуки, которые, да, ассоциируются с чем-то новым, то с новым периодом, скажем, да, период это как раз вот заканчивается отпуск, дома шумно было, да, были дети дома, и вот такая тишина возникает. И вот пишет нам Артем: добрый день, главный звук моего первого дня — это оглушительная тишина в квартире, пишет он, после того, как жена ушла на работу, а ребенок ушел в школу. И вот он стал посреди комнаты и вот минут пять и просто слушал, как гудит холодильник. Вот, вот такое вот.
0: Представляешь, тишина дома, такое ау.
1: От начала учебного года.
0: От начала учебного года.
1: Но у нас тихо точно не бывает, потому что хорошая музыка на Казак ФМ всегда помогает проснуться, настроиться на такой рабочий лад. Да, друзья, неделя пролетит быстро, у кого-то отпуск закончится, у кого-то начнутся уже учебные процессы, да, и хочется, значит, сказать, добро пожаловать в городские джунгли, а кто-то из них вообще не выезжал.
0: Совершенно верно. Пишите нам плюс 7-928-401-2020, рассказывайте, как вы настраиваетесь на новый учебный

гибкие деревянные доски. Пхачич состоит из высушенных пластин размером 10-17 сантиметров в длину. В старину его делали из мягких пород дерева. Но для современных инструментов используют более твердую древесину – ясень, самшит, каштан. Звук получается громче и звонче. Обычно на трещотки наносят резные узоры и традиционные орнаменты. Таким образом, адыги подчеркивают связь инструмента с миром растений. Согласно преданию, пхачич придумал нарт Ашамас. Он обточил несколько маленьких дощечек из чинары и связал их края с одной стороны. Древний герой считал, что звуки пхачича красиво дополняют мотивы адыгской флейты. И сегодня он чаще всего звучит в ансамбле с другими музыкальными инструментами, подчеркивая ритм традиционных песен и танцев. Испокон веков в народе говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем на коне. Перестук копыт коня — звук нашего сердца». Когда пхачич встряхивает, он звонко щелкает, напоминая стук копыт. Это значит «живет». Это значит «поет душа».

0: 8:34 на часах столицы Кубани. Это значит, что время раздачи призов от радиостанции «Казак-ФМ». У нас совсем скоро состоится игровая рубрика «Послесловица», в которой можете принять участие и получить приз. Ждем старт звонков. Ну, а пока по теме далее.
1: Да, но такие слова. Коллоквиум, семинар, пара. Для кого-то это просто слова из словаря «Дали», да? А для тысячи первокурсников это что? Это новый, переживательный, но очень интересный мир.
0: Ну да, закончили школьные годы. Да, такой шаг во взрослую жизнь. Вы же мечтали об этом даже, хотел быть взрослым.
1: Такой взрослый, да, такой самостоятельный.
0: Да. Новые знания, во-первых, да. Потом ты приходишь на линейку, и перед тобой новое здание университета.
1: Огромное,
0: да.
1: Как конечно. Мне кажется, что знаешь, когда заходишь, такой и теряешься, где что находится.
0: Вот знаешь, сколько изучить надо, все аудитории, все и так далее. Да, и ты, ну вот она, взрослая жизнь, пожалуйста, идите, изучайте, да, но буквально через месяц.
1: Через месяц звонок родителям. Да, мам, пап.
0: Вышлите деньги.
1: И ты такой, ну да, вот он, сыночек или дочечка, взрослый.
0: Ну, потом все равно со временем, конечно, уже начинаешь ориентироваться и в пространстве, и в своем финансовом независимом.
1: Да, новая жизнь, новая страничка. Да. Кто нас слушает сейчас? У кого первокурсники, кстати, вот, да, да, поступили?
0: Давайте перекличку сделаем. У кого ребятня вот становится в этом году первокурсниками, кто пойдут уже учиться?
1: Дети, внуки.
0: Другие, да, высшее учебное заведение.
1: Правнуки,
0: да.
1: Почему бы и нет?
0: Напишите нам, мессенджер Макс 928-401-2020. У нас сообщение есть, мы готовы его прочитать.
1: Да, представилась наша слушательница, кстати, как бабушка Валя, и она пишет, что внучок, зовут его Дима, поступил на IT-технологии. И она, бабушка Валя, знает главный секрет настройки мужчины. И неважно, сколько ему лет. Путь к успешной сессии, пишет она, что лежит через желудок. Вот его ритуал такой, что когда она его возвращается, он в общежитие, да, то жареная курочка, соленые огурчики, пирожочки. Вот и настройка, сонастройка мужчины. И мужчина может жить дальше.
0: Кто завтракает, приятного аппетита.
1: Вкусненько рассказала нам.
0: Ты так вкусно все это рассказываешь, Александра.
1: А еще в кармашек кладет иконочку Николая Чудотворца.
0: Он, кстати, помогает.
1: Да,
0: мне в пути всегда помогает, я точно знаю. Главное верить. Друзья, ну что, мы готовы дать старт звонкам. Номер мессенджера Макса 928-401-2020. Кстати, к нему прикреплен, к этому телефону. Мессенджер Макс, ну я сейчас не об этом, куда это меня понесло. Мы говорим о том, что на этот номер можно позвонить и поиграть с нами в игру «Послесловица», где мы с Александрой начинаем пословицу, а ваша задача ее творчески закончить. Так что рекламно-музыкальная пауза и ждем.

0: «Послесловица».
1: Игра «Послесловица». Вот она уже в эфире. У нас есть звонок. Давайте знакомиться.
2: Давайте. Александр.
1: Здравствуйте.
2: Александр.
1: Вот и познакомились.
2: Нам доброе утро. А вам скажите, Александр, сколько сейчас у вас?
3: Ну, у нас 10:46.
2: Ага, ну вам, в принципе...
1: Сургут нас приветствует, да, Сургут, а мы Сургут приветствуем, да.
2: Да, у вас тоже, в принципе, доброе утро. Ну что, поиграем?
3: Да, конечно.
1: Расскажем условия игры. Мы с Александрой начинаем пословицу, знакомую вам. Ваша задача продолжить ее, завершить, точнее, творчески, либо, ну, если знаете правильный ответ, уж нет возможности и желания размышлять, говорите правильный ответ. Так что первая пословица звучит так.
2: Учение. Какую хотела. Век живи, век...
3: Учись.
2: Отлично, совершенно верно.
1: Вторая пословица, первая пословица, она звучит правильно. Век живи, век учись. Вторая пословица звучит так. Учение свет, а не учение...
3: Тьма.
2: О, какой вы молодец. Ну и давайте такая, наверное, не такая легкая, как первые две, но корень учения горек. Да плод его...
3: Горечь.
1: Корень учения горек, а плод его...
2: Придумывайте сами.
1: Можно самим придумать. Плод его какой? Если учение горек,
2: вот,
1: а плод его какой?
2: А то думали, легкие пословицы, а мы тут раз...
1: Александр.
3: Горечь, наверное.
1: Ну, скажем так, правильно пословица, поговорка, она звучит следующим образом. Корень учения горек, а плод его сладок. Это вот правильное завершение. Но, Александр, два правильных ответа, а третий, но мимо, учиться надо, наверное, да? Скажите, пожалуйста, а вы в каком, помимо школьной, вот студентов, в каком учебном заведении были, если не секрет?
3: Ну, у меня железнодорожный лицей еще есть.
2: Угу. Железнодорожный лицей. Хорошо. Александр, кому привет или поздравления передадим?
3: Ну, давайте своей сестре передадим в это Краснодаре Ирина Федорова.
2: Отлично. Ирине Федоровне из Краснодара. Вот как вы далеко друг от друга находитесь.
3: Федорова. Ирина Федорова.
2: Да, хорошо.
1: Отлично. Привет улетел. Александр, спасибо огромное, что дозвонились к нам, поиграли с нами. Но чуть-чуть не хватило буквально одного балла, чтобы забрать приз от радиостанции «Казак-ФМ». Но не стоит расстраиваться. Нужно попробовать еще и еще раз.
2: Конечно же. Александр из Сургута дозвонился до нас и поиграл.
1: Да, все очень просто. А мы идем дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Можно позвонить на номер 928-401-2020 в прямом эфире, поздравить. А можно написать номер, прикреплен к мессенджеру.

0: Рубрика «Ленивые варенички». Как быстро время летит. Уже второй час закрываем. Надеемся, что вы с нами проснулись уже, взбодрились. И это доказательство того, что вы присылаете нам сообщение, которое мы готовы зачитать.
1: Да, прилетело у нас сообщение от Марии, которая шлет огромный просто привет самой, как написала Мария, клевой радиостанции, конечно же, там Казак-ФМ. Вам спасибо. И большой привет своему мужу Александру и сынули Егорушке. Она пишет, что она их очень сильно любит.
0: А вот Константин присылает сообщение, что, ребят, спасибо огромное вам за эту тему. Мы как раз сегодня и запланировали покупку канцелярских товаров.
1: Ёлки.
0: Нет, не про ёлку. А еще покупку костюма для сына школьного. Да, вот, в общем, совпадают ваши действия на сегодня, планы вместе с нашей программой, да, темой. Ой, смотри, какой день любви к себе сегодня.
1: Да, и сегодня же у нас 25 августа, вторник. И, как мне кажется, вот такие замечательные праздники сегодня мы можем с вами отметить и поздравить своих близких и родных, написать им. Потому что сегодня мы отмечаем день «Поцелуемся и помиримся».
0: Ну, это наш с тобой праздник. Мы только что поругались и уже помирились.
1: Он с тобой всегда так.
0: А мне нравится, вот, представьте, 216 лет отмечается день рождения консервной банки.
1: Чтобы мы без нее делали, если бы ее не придумали.
0: В жизни-то обыденно, да, казалось? А тут 216 лет, Александра. Ты только подумай.
1: День, вот чтобы не ссориться, мириться, целоваться, день фиолетово-лилового настроения. Знаешь, когда говорят, мне все фиолетово.
0: Но нам-то не фиолетово.
1: Конечно.
0: Все желанное. И еще один праздник, который отмечается уже 124 года, день оперативно-поисковых подразделений МВД Российской Федерации. Так что всех причастных мы с превеликим удовольствием поздравляем.
1: Вот такие замечательные, интересные праздники сегодня. Поздравляйте и пишите своим близким и родным.
0: Продолжим дальше. Рекламно-музыкальная пауза и услышим новости.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Павел Павлецов, рад приветствовать всех на волнах радиостанции «Казак-ФМ». И специально для вас, с пожеланиями любви, счастья, здоровья, благополучия, мои новые и лучшие песни.
1: Я раскрою шторы в спальне, чтобы к нам пробился свет. Поцелую нежно в щечку я тебя, а ты в ответ улыбнешься и нарочно, как ребенок, засопишь. Просыпайся, мой котенок, я же вижу.

0: весело!
1: Вот сколько нужно дней, чтобы перестать мысленно лежать на лежаке во время совещания? Мысль какая у меня в голову пришла.
0: А кто работает онлайн? Можно же лежать на лежаке и совещаться.
1: Ну, это тогда повезло называется. Вот знаешь, я же думаю, что август, наверное, это тот последний месяц, когда люди вот как, знаешь, прыгнуть в последний вагон. Больше всего отпускников едут к нам сюда, на Черноморское побережье.
0: Да, но, а ведь сейчас же наступает пора для тех отпускников, кто ждет, когда все школьники, родители школьников, студенты.
1: Вот этот бархатный сезон?
0: Бархатный сезон, конечно, когда вот, пожалуйста, пляжи свободны, купайся, не хочу.
1: Красота какая-то.
0: Да.
1: Но мы сейчас говорим о том, как вот перестроить себя с отдыха, отпуска, настроить на рабочий лад, да?
0: Да, скажем так, систему под названием человека с режима, вот этот шезлонг, да, на режим дедлайна работы, вот без слезок, без каких-то истерик, а желание вот все, чтобы желание было идти работать, учиться, и
1: соскучиться по своим коллегам, да.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот есть свой способ, как настроиться на новое рабочее место, да, или на новый коллектив. Вот у нас сообщение пришло на эту тему.
0: Да, сообщение от Михаила. И, кстати, хороший такой, знаешь...
1: А может, пригодится кому-то, да?
0: Да, я вот об этом. Новая работа у Михаила, и он пишет, что он купил себе новые носки, не черные, а такие, со смешными авокадо. Знаешь, сейчас вот популярные, модные вот эти вот носочки, носишь такие?
1: Мне интересно, сколько лет Михаилу. Сразу вопрос такой, да?
0: Да не важно, хоть и там...
1: Но у меня нет таких, я не сторонник подобных.
0: Попробуй, надо тебе подарить. И он пишет, что если у тебя под классическими брюками, офисный сотрудник, видимо, надеты вот такие авокадо-носочки, день просто не может пойти совсем уж плохо. И это его вот такой источник суперсилы. И как, ну, настроение, мне кажется, поднимает. А главный способ себя успокоить и сказать, пишет Миша, Миша, ты на работе, они тебя первыми сами выбрали, все, значит, ты им нужен. Не переживай,
1: в принципе,
0: не дергайся.
1: Да, кто будет ругаться на человека, у которого носки с авокадо? Наверное, будет больше улыбаться.
0: Или галстук с помидорками.
1: Да. У нас впереди встреча с гостем. Мы вот с Александром уже сидим за руки, держимся, чтобы быстрее пойти его встретить. И как раз вот поговорим, узнаем.
0: И узнать даже, как же без потерь, с отличным настроением.
1: Специалист придет. Ты понимаешь?
0: Я понимаю.
1: Я знаю, что у тебя очень много вопросов, на которые ты сейчас можешь получить ответы. Как и могут это сделать наши радиослушатели. Ну что, вы пока послушайте рекламу и музыку, а мы пойдем с Александром встретим гостя.
0: Алло, село!
2: Море, лето. Сказак ФМ.
3: Чистушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
4: Я подарю

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 0859, 8 918 688 60 89.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 90756 от 4 февраля 2026 года. Категория

0: А с нашими программами действительно начинается утро гораздо легче, потому что гостевой час, а тут к нам приходят люди, знающие люди, специалисты, отвечают на наши вопросы. А как же не начать день с какой-то интересной, полезной информации для себя?
1: Обязательно, чтобы твой день был и намного лучше, и на работу, и на учебу хотелось не только идти, а просто даже бежать. Это же здорово, когда на работу ты бежишь. Да, и у нас сегодня в студии Алексей Успенев, клинический психолог, который поможет нам сегодня разобраться, да, научиться, как же бежать на ту самую любимую учебу, школу и работу. Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья, здравствуйте, радиослушатели.
0: Доброе, замечательное утро. Вопрос таков звучит к вам. Мы тут рассуждали с Александрой, два часа рассуждали, ждали вас, думаете, ну как-то вы нас тоже тут немножко размерите. Вопрос звучит так у нас. А почему вообще переход от отдыха к работе или учебе вызывает у нас такой вот, ну скажем, стресс? Пошли, да и пошли, человек. Один день закончится.
1: А, все, а многие же все-таки испытывают этот тот самый вот стресс.
2: Ну, на самом деле, любой переход от любой деятельности, это, в общем-то, некое такое переключение, да, для человека. И что такое стресс? Стресс – это какая-то неспецифическая реакция на новые условия. И, конечно, когда мы отдыхали, мы были вот настроены на режим лета, назовем его так, да, и тут, ну, так резко включается режим учебный год, возможно, там, конец отпуска, то человек и, в общем-то, его психика, она как должна быть адаптирована к этому. Вот. И поэтому, в общем-то, этот легкий стресс, эустресс, он, в общем-то, необходим. Если же работа, на которую вы выходите, да, она вами любима, то этот стресс будет меньше.
1: Но, в общем, но все равно будет.
2: Да, конечно, будет.
0: Да?
1: Стресс от встречи с друзьями. А для тех, кто провел август в гамаке, вот первый рабочий день, вот первые уроки, ну, стресс, да, какие нужно шаги сделать? Такие, может быть, там, три главных шага, да?
0: На ваш взгляд, как специалист.
1: Чтобы границу вот эту отдых, работа, учеба, да, он был такой легким.
2: Пройти гармонично.
0: Да, да, да, да, да.
2: Слушайте, ну, наверное, если у вас, как я уже говорил, работа любима вами, то здесь каких-то особых, наверное, рекомендаций нет. Но если это физический, может быть, и психоэмоциональный какой-то, достаточно такой серьезный.
0: Но когда люди говорят себе «надо».
2: Да, да, да. Такой выбор, да, и работа, ну, действительно, она такая стрессовая, то есть нужно иметь так называемый круг ваших альтернативных удовольствий, да, и, не знаю, послушать музыку, может быть, сходить в баню.
0: Перед работой, я имею в виду, да,
2: ну,
0: вечером?
2: Не прямо перед работой,
0: не во время же нее.
2: Да, да, да. Ну, в общем, как-то адаптировать себя, в общем-то, к этой вот новой вот уже задаче, которая стала вот, ну, что называется, таким Рубиконом. Вот поэтому, если это говорить, ну, такими общими фразами, то, мне кажется, нужно просто иметь вот этот устойчивый круг.
0: То есть, знаете, пойти перед рабочим днем, пойти в баню, выбить из себя дурные мысли.
1: Что я иногда, кстати, делаю. Вот жду зимний-осенний период.
0: Слушай, я тебе постоянно что-то новое узнаю.
1: Баня?
2: Нет, это может быть музыка, которая вам нравится, или может...
0: Ну, немножко так отвлечься, скажем, да? Мы тоже сейчас немножко отвлечемся на рекламно-музыкальную паузу, но продолжим разговор наш в видеотрансляции, поэтому подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» в ВКонтакте, на сайте kazak.fm.
1: И мне кажется, что есть сейчас для родителей отличный повод задать вопросы нашему специалисту, на который мы ответим. Плюс +7 928 401

0: сегодня в гостях у нас клинический психолог Алексей Успенев, и который поможет нам разобраться, настроиться, да, на вот этот позитивный сентябрьский школьно-учебно-рабочий лад, который, конечно же, Алексей нам поможет войти в новый, как говорится, учебный год. Доброе утро!
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Вот, Алексей, расскажите, вот 1 сентября не за горами. Такой волнительный момент как для родителей, так и для школьника. И вот это, знаете, создается, мне кажется, иллюзия контроля. Вот многие родители тратят вот весь август, там, ну или последние две недели, на покупку одежды, канцелярии, да, вот это все купи, принеси, померь, понравилось, не понравилось. Но и многие, вот знаете, теряют фокус, что не только дело вот в этом все, а как же эмоции, как же вот переключить ребенка с покупки вот этих вещей на эмоциональную подготовку к школе? Угу. Вот как здесь родителям найти вот эту границу и не забыть про эмоции ребенка?
2: Ну, во-первых, я вам благодарен за этот вопрос. То есть все, что касается ментального здоровья, это вот прям моя любимая тема, да. Конечно же, общий психологический климат и сонастроенность значимых взрослых, она влияет на ребенка. Угу. То есть тревожная мама по Джону Болби, есть такой специалист в области привязанности, она, конечно, передаст тревогу своему ребенку. И обратно этому, да, когда мама спокойно, уравновешена, да, я уже не говорю о других там привязанностях, да, когда там мама агрессивна, мама там холодна и так далее. Роль отца. Отец – это тот человек, который обязан создать безопасную обстановку в семье. И очень часто на консультациях меня спрашивают, что такое безопасная обстановка. То есть деньги ли это, да, там, еда ли это. Mm-hmm. Конечно же, это не так. То есть отец, он как фундамент, он, знаете, как вот такая, ну, если хотите, железобетонная и иногда резиновая такая, возможно, да, стенка или стена, должен амортизировать любые психологические состояния у любых членов семьи. То есть он должен, скажем так, создавать вот эту рамку безопасности, да, психологической. То есть он должен быть уравновешен. Mm-hmm. И по большому счету, если вот в супружеской подсистеме между мужчиной и женщиной и каждого из них есть вот это состояние осознанности, спокойствия, уравновешенности, то и ребенок выйдет, в общем-то, в школу достаточно уравновешенным. То есть
1: во всем нужна гармония.
0: Мне кажется, это в первую очередь эмоции родителей, да, нужно, так скажем, научиться эмоционировать родителям, и тогда ребенок автоматически подключается к ним и такие же эмоции испытывает, там, тревогу или, там, наоборот, радость. Вот все это вначале идет от родителей. Да? Совершенно?
2: Да, абсолютно, абсолютно так. То есть, угу. Если спокойна мама, то и спокойно, в общем.
1: Ну, да. Еще и бабушки с дедушками иногда подключаются к этому.
0: Ух, кстати, да.
1: Здесь тоже надо быть.
2: Да, да, да.
1: Аккуратнее.
2: Кстати, прекрасно, что вы об этом сказали. Есть такое понятие «значимый взрослый». То есть тот человек, который принимает участие в воспитании ребенка. И бывает, что мама с папой как раз уравновешены, но бабушки вносят вот этот...
1: Они нервничают больше, чем родители.
2: Да, тревожный фон. Или наоборот. Наоборот. Когда человек уже более умудрен опытом, uh-huh. Да, он более спокоен, он уравновешен, мама нервничает, бежит все время вместе с папой, а вот бабушка это тот человек, который является вот этой тихой гаванью для ребенка.
1: Да, знаете, главное, чтобы в семье не было такого, что папа сказал, как вы говорите, фундамент железобетонный, но с резиновым каким-то, да, амортизатором, uh-huh. А бабушка говорит, не слушай его, я больше знаю, да. Здесь надо разобраться в авторитетах, расстановках, да, и, соответственно, уже делать выводы. Мы прервемся на рекламно-музыкальную паузу, но продолжим видеотрансляцию. Будьте

0: Прекрасное утро. Всем говорим мы вам, дорогие наши радиослушатели. Продолжается утреннее шоу «Алло, село» в студии Александра Вольская и Андрей Зитер. У нас в гостях клинический психолог Алексей Успеньев. Доброе утро, Алексей.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Мы сегодня такую интересную тему, да, подняли, кстати, кто, кому интересно и познавательно.
0: Для кого она актуальна, скажем так.
2: Актуальна, тогда. Да, то подключайтесь к нам и потом можно посмотреть запись. Но продолжим. Про родителей, про школу. Так скажем, синдром отличника у родителя. Угу. Часто вот тревожность мамы и папы по поводу будущих оценок ребенка, успехов ребенка гораздо выше, чем его, ну, такая собственная успешность. Вот как родителю распознать в себе вот эту тревожность, что превыше оценки, чем какое-то эмоциональное состояние ребенка? Ну вот знаете, как там, вдруг он будет отставать, вдруг он будет двоечником, вдруг все, ну вот все плохо, все печально, а про эмоции забыли. Ну вот как здесь? Научиться ребенку, знаете, как научиться родителям вот видеть это, баланс.
1: Ну, я думаю, что оценки не должны быть критерием, да. Мне кажется, здесь, как я уже говорил ранее, должен быть общий психологический климат. Mm-hmm. То есть каждый из членов семьи, а архитекторами семейного здания являются два взрослых, да, это мама и папа или муж и жена. Вот, если их состояние достаточно уравновешено, спокойно, то есть если каждый из них живет свою интересную жизнь, реализовался в профессии, чувствует, что взаимно могут быть такие поддержки, mm-hmm. да, то есть тебя, твое плечо, там, не знаю, поддержат, mm-hmm. да, то есть когда будет необходимо, то ребенка и не будет никаких в этой части, ну, сложностей. То есть я и не должен зарабатывать какие-то специальные оценки, да, я могу быть и там, и хорошистом, и даже троечником, да, меня все равно примут, особенно в условиях вот сегодняшнего дня, когда искусственный интеллект, когда вот такое количество сейчас вот информации, которая нас перегружает. Mm-hmm. То есть здесь должна быть какая-то такая и информационная гигиена, и в то же время такая общая сонастроенность.
2: Угу. А вот, смотрите, такой, да, вопрос, кстати, у нас радиослушатели спрашивают. Родители многие делают уроки с детьми, да, вплоть с первого класса до, там, я не знаю, до 11-го. Угу. Вот как здесь научиться переключаться? Вообще, стоит ли уроки делать? И как научить ребенка самостоятельно?
1: Стоит ли делать уроки с детьми? Я думаю, что, ну, класса до 4-го это возможно, и вот этот контроль необходим. А потом нужно передавать ответственность ребенку, да, и подталкивать его к тому, чтобы он сам все это делал. Mm-hmm. Более того, воля, да, или волевые какие-то процессы, они очень тесно коррелируют с тем, что у ребенка есть в семье какие-то ответственности, да, которые он берет на себя, и родители должны это им передавать. Если, конечно же, из ребенка делают уроки мама, и, в общем-то, ребенок к этому привыкает, то вот, на самом деле, психологически будет сложно потом самому как-то справляться.
0: А в каком возрасте вот этот переход совершить, да? То есть это в каком классе, допустим? Может, там с 1 по 4 мы помогаем ребенку делать уроки, а далее уже, или это может быть и там в 7 классе уже, и сказать, давай-ка ты уже парень взрослый, там, или девушка взрослая, давай ты уже самостоятельно.
2: Или вообще не начинать делать уроки с ними? Ну, как бы так, ну, контролировать?
1: Да. Ну, опять же, все зависит от возраста и от психологической готовности. Mm-hmm. Ну, на самом деле, если ребенок, и это видно, да, уже в первом классе готов к школе, вот mm-hmm. есть такое понятие, да, готовность к школе, да, и вот есть такое понятие ведущая деятельность и зона ближайшего развития по Эльконину. То есть, когда человек уже готов, он может, то есть у него дозревают мозговые структуры, он идет в школу. Mm-hmm. Соответственно, если в семье есть передача ответственности, если он видит волевых родителей, то у него, естественно, включается способность самому делать уроки. Вот, то есть...
0: Отлично. Да, спасибо большое вам за ответы на наши вопросы. Мы надеемся, что они были достаточно полезны для наших радиослушателей. Что пожелаем радиослушателям?
1: Ну, я думаю, что в условиях нового учебного года, когда заканчивается лето, важно поддерживать друг друга. Я желаю всем слышать себя в первую очередь в своих потребностях. Уж точно не выгорать, а mm-hmm. находить какие-то, как я уже говорил, альтернативы, да, чтобы расслабиться, чтобы там выдохнуть, чтобы друг друга поддержать, да, и важно понимать, что от состояния взрослых будет зависеть состояние детей внутри семьи.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был клинический психолог Алексей Успенев. Спасибо огромное, что встретили это утро вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». С вами были также и просыпались, и будили вас.
2: Да, и завтра разбудим.
0: Да, Александр Вольская, Андрей Зитер. Завтра будем просыпаться уже вместе. В 7 утра назначаем всем свидание. На волнах радио.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

станции. 102.9 FM в Армавире. Включай. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
0: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио Казак ФМ Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в кутюгурах. Встречаются два кумы-соседа, один другому говорит: «О, кумы, ха-ха, да я смотрю, ты веселый. Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того, сыну велосипед купил, обмываю тю».
1: «Да ты же его 3 месяца назад купил».
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей, ха-ха».
3: Пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а сколько сейчас времени в Москве?
3: Столько же, как и у нас, Нина.
0: А в Петербурге?
3: Тоже. Мы в одном часовом поясе находимся с этими городами.
0: Поясе? Это что за пояс такой?
3: Такой термин придумали люди, когда договорились разделить земной шар на 24 часовых зоны. Наша планета вращается, и везде разное время. Где-то сейчас день, а где-то ночь. Раньше каждый город или поселок использовал местное солнечное время. То есть полдень там наступал тогда, когда солнце находилось прямо над головой. Это было достаточно удобно, пока люди мало путешествовали. Но когда появились железные дороги в 19 веке, нужно было договориться о каком-то стандартном времени. Иначе составить расписание их движения было бы практически невозможно. Вот люди и придумали часовые пояса.
0: А что они подпоясывают?
3: Всю нашу планету, от Северного полюса до Южного, земной шар разделили на 24 равные части, а точкой отсчета стал нулевой меридиан. В России 11 часовых поясов. Представляешь, какая большая наша страна? Когда в Москве и Краснодаре полдень, на Урале, в Екатеринбурге, уже 2 часа дня, а на Камчатке аж 9 часов вечера. Когда люди на Дальнем Востоке просыпаются, мы только засыпаем.
0: А кто живет в одном с нами времени?
3: В одном часовом поясе с Краснодаром вся центральная часть России. Некоторые арабские и африканские страны, например, Саудовская Аравия, Эфиопия и даже Мадагаскар.
0: Тот что, в мультике, что ли?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

застывшие кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Zack FM. Zack FM.

Здравствуйте, друзья. Это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. 8-928-401-2020. Эти цифры понадобятся всем тем, кто хочет дозвониться в прямой эфир. Набирайте их, и пусть вам обязательно улыбнется удача. К этим же цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Еще есть электронная почта вареник@казак.фм. Пишите удобнее Макс, удобнее

электронка, а еще проще на наш сайт официальный забегайте. На главной странице есть форма для того, чтобы отправить свое сообщение в программу по заявкам. В общем, давайте проведем этот час в одной компании продуктивно. Поздравляйте своих родных и близких, которые сегодня отмечают свой личный праздник. А может быть, это коллеги, а может быть, соседи и друзья. Добрый день, наш казачок. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает общественный тренер, работающий более 40 лет и тренирующий футбольную команду «Бейсук» в станице Новокорсунской. Это Криковцов Николай Гаврилович. Ему сегодня 70 лет. Желаем силы духа, терпения, удачи, успехов, больших побед и продолжать тренировать нашу взрослую футбольную команду. С большим уважением футболисты команды, жители станицы, супруга, дети, друзья, родственники, конечно же, все многочисленные болельщики и одноклассники. Дорогой Николай Гаврилович, мы присоединяемся от всей команды «Казак-ФМ». Приветствуем и поздравляем вас с днем рождения. Ваш жизненный путь, ну, он просто достоин уважения. Сколько приятных слов, я уверен, уже звучат, еще будут звучать. И, конечно же, от радиостанции «Казак-ФМ», еще раз повторюсь, принимайте самые добрые, теплые поздравления в ваш юбилейный день рождения. Хотим поздравить с днем рождения дорогую бабушку, прабабушку, маму, жену Анохину Надежду Даниловну из поселка Заречного, Василковский район. Самая любимая, оптимистичная, заботливая, нежная, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Сильно любим, крепко обнимаем. Надежда Даниловна, поздравляем вас от нашей команды «Казак-ФМ». Дай вам Бог всего самого хорошего. Ну что, друзья, для начала такие сообщения. Их еще очень много. Дальше уже вернусь со звонками.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Звонок у нас раздался из хутора Согласный. Галина, здравствуйте. Добрый день.
5: Здравствуй, Алешенька, мой любимый ведущий. Всем здоровья на нашей волне, всего хорошего, чистого неба над головой. Хочу поздравить сегодня третью свою внучечку, советскую Галину, с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, всего-всего хорошего, чего она сама захочет. И песенка, Алеша, спасибо.
4: Да, с удовольствием, Галина, мы вас приветствуем, поздравляем от коллектива Казак-ФМ. Счастья вам огромного-преогромного и всего самого доброго. От всей души поздравляем Михайлову Тамару Владимировну с днем рождения. Ты замечательная жена, мама, бабушка, крестная мамочка. Мы все тебя очень любим, наша зажигалочка. Желаем здоровья, мирного неба, исполнения желаний. С уважением, кума Татьяна Мартынюк, семья Лопинцевых и Щукиных подписались под сообщением. Тамар Владимировна, поздравляем вас.

0: привычки на Казак ФМ.
1: Звонок у нас раздался из Каневской. Валентина Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Здравствуйте, дорогой мой Казак ФМ. Любимый наш ведущий Лёшенька. Всем слушателям, всем добра, всем здоровья. И особенно твоей семье, Лёшенька, твоей любимой мамочке.
1: Спасибо большое, спасибо.
2: Я хочу поздравить и передать привет Каневской ГИТЕ. Поздравить своих племянников. У них сегодня 42 года совместной жизни. Лёшенька Смирнова, Лёшенька Света, Ирина Смирнова, я поздравляю тебя. Всех вас поздравляю. С вашим юбилеем. 40, не юбилей, но 42 года это прожито немало. Главное, цените, уважайте, любите друг друга. И старайтесь обиды отводить в сторону. Потому что это очень тяжело. Когда живешь вместе, ничего не замечаешь. Он стал дедушки. Это очень хорошо. Что нет любимого рядом. Любите, цените, уважайте. Я вас всех люблю. Всем большой привет. Спасибо, Лешенька.
1: Да, во-первых, хочется от души присоединиться и поздравить с перламутровой свадьба, очень такая красивая, красивое название, да и, собственно, дата очень-очень приятная. Поэтому, дорогие, ваш союз, он уже достиг такой удивительной зрелости. Здесь и мудрость, и нежность, и хочется пожелать, чтобы счастье продолжало переливаться вот этими теплыми, светлыми оттенками. Пусть каждый день приносит вам душевное удовлетворение. Каждому из вас крепкого здоровья. Пусть ваш дом всегда будет полной чашей. И, конечно же, музыкальный подарок «Мы как птицы» Людмилы Якушева появится в нашем эфире. Знаете, что сегодня символично? Это символично, что сегодня день примирительного поцелуя. Вот если вдруг кто-то прямо сейчас в ссоре, чем не повод поставить все точки, обнимитесь, поцелуйте свою вторую половинку, а я вам пока тут песню поставлю.

0: Казак FM.
1: Да, друзья, заходите, забегайте, звоните, пишите. Времени еще предостаточно. 8-928-401-2020 это наш телефон прямого эфира. К этим цифрам подключен к тому же наш МАКС для ваших сообщений. Вареник@казак.фм это наша электронная почта. И официальный сайт радиостанции казак.фм. На главной странице есть форма для отправки вашего сообщения в программу по заявкам. Ну, а этот привет прилетел из зоны специальной военной операции. Привет, Казак ФМ. Передайте привет моим родным и близким. Станицу Азовскую, папе Сергею Ивановичу, маме Галине Владимировне и любимой жене Настеньке. Я вас очень люблю. Жду встречи. Позывной Собер из ремонтного батальона. Ну, во-первых, привет семье и, конечно же, в первую очередь, Собер, вам отдельный привет. Берегите себя, вам всего самого хорошего, успехов и, конечно же, в вашем лице всем ребятам, которые в данный момент за Леночкой несут свою боевую службу и выполняют боевые задачи. Вот эту песню и посвятим.

Так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

тебя, тех, кто также не спят, охраняя границы.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: И станет Казанская. Раздал следующий звонок. Ольга Дмитриевна. Так, Ольга Дмитриевна, куда убежали? Возвращайтесь. 8-928-401-2020. Наши цифры, всяк бывает, все понимаем. Так, поехали дальше. Дорогую соботенок Нину Ивановну, 70-летием. Поздравляем, дорогая наша именинница. Поздравляем вас с прекрасным юбилеем. Желаем самочувствия отличного, внимания близких людей, теплоты сердечной, замечательного настроения и прекрасных жизненных впечатлений. Пусть жизнь радует вас, дети, внуки и правнуки всегда будут рядом, настроение остается отличным, желаем ощущать себя самым счастливым человеком на свете, наслаждайтесь каждым днем. Это от семьи Пениковых сообщение прилетело, но я вижу еще сообщение от Веры Николаевны, Николая Павловича Березовских. Вас, дорогая Нина Ивановна, поздравляют с юбилеем, желают крепкого здоровья, душевного тепла, простого человеческого счастья. Пусть жизнь будет наполнена яркими красками, приятными сюрпризами, любовью близких. Пусть все задуманное обязательно исполнится. Но от души хочется поприветствовать вас, поздравить с таким красивым юбилейным днем рождения и от коллектива нашей радиостанции. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Алеша.
1: Давайте знакомиться.
2: Добрый день, любимый казачок.
1: Как вас зовут? Откуда вы дозвонились?
2: Меня зовут Валентина. Я из Минрельска. Ваша давнишняя поклонница.
1: Очень приятно, хочу Валентина, да.
2: Хочу передать привет всем моим друзьям, подругам, родным, близким, знакомым и незнакомым, кто меня знает. А меня уже многие знают по казаку. И передать привет просто... за друзей или для друзей такую какую-нибудь душевную песню.
1: Ой, вы знаете, спасибо. Есть, да, хорошая песня. Она, кстати, и про друзей, и за друзей. И очень давно не звучала в нашем эфире. Помните, такая хорошая была песня? Одно время она, ни одна, точнее, программа по заявкам практически без нее не обходилась. Она называется «За общим столом». Анатолий Доровских ее поет. И вот я сейчас услышал вас, Валентина, ваш очаровательный такой добрый, веселый голосок. И я почему-то подумал, а как часто-то мы собираемся за общим столом, да с нашими друзьями, да с нашими близкими. Все как-то в заботы, в заботах. И дай бог, чтобы времени и сил всегда хватало не только на себя, на свой близкий круг окружения, на свою семью, но и на наших дорогих друзей, знакомых, близких. Вот об этом песня Анатолия Доровских в эфире.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Казак-ФМ.
2: Продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Эти цифры буду неустанно вам напоминать, потому что и дозвониться можно, и наш Макс, в общем-то, на этих цифрах также присутствует. Из Бриньковской раздался следующий звонок. Владимир, здравствуйте. Вам добрый день.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мы постоянно слушаем. Мы в поле работаем, полеводы. Постоянно слушаем Казак-ФМ. Очень интересные песни и фрагменты. Много тоже слышим, как поздравляю трактористов. Хотел бы поздравить полеводов наших, механизаторов и всех тоже с концом уборки, конечно. Уже давно уборка прошла, но все-таки. Сейчас у нас будни идут полевые, пашем, культивируем, прикатываем. Хотел бы всех поздравить, своих со второй бригады, Бейстук, это Стуканов Андрей Иванович, Лобанов, Новокрещенов. Лишь всех хотел поздравить, механизаторов, и хотел пожелать всем добра, во-первых. Во-вторых, это чтобы мир все-таки у нас уже восстановился, восторжествовал, потому что сколько можно уже этой войны? Хочется уже спокойствия мира. И хочу пожелать всем, и, во-первых, вам, за то, что у вас сказать, FM, очень хорошая программа. Хочу всем пожелать здоровья.
2: Спасибо, Владимир. Вы большой молодец, что дозвонились. Замечательный привет, очень нужный. Правильно вы сказали? Но у аграриев, у трактористов, механизаторов, да вообще у всех, кто работает на земле, на выходных практически не бывает. Да, вот уборка только вроде закончилась, может немножко выдохнуть, а тут хоп, и опять уже посевные, скоро озимы засеивать, подготавливать почву и так далее. Работы хватает. Мы всегда с вами знаем, что и в тракторах, и в комбайнах, и в цехах на переработке звучат наши песни, звучит Казак ФМ. Спасибо вам, ребята, успехов, большой привет, наши слова поддержки и, конечно же, благодарность за ваш труд. Но давайте вот этой песней вас поприветствуем в нашем эфире.

0: Казак ФМ.
1: Город-герой Новороссийский. Я приветствую в нашем эфире НС. Здравствуйте, добрый день вам.
2: Здравствуйте, Алексей, и все радиослушатели. Хотела бы поздравить с днем рождения своего сыночка с совершеннолетием, Федотова Владислава. Пожелать ему здоровья, хороших друзей, всего самого-самого наилучшего, исполнения всех желаний, всего, что он захочет. Спасибо, и песен.
1: Да дай бог, от души присоединяемся. Замечательный возраст. НС, вас, как мамы, отдельно хочется поприветствовать. Вот такой вот замечательный подарок сегодня отмечает свое совершеннолетие. Успехов, удачи, пусть все получается в вашей жизни. Ну и, конечно же, не забывайте, что родные ваши всегда и во всем надежный тыл. Привет Феодосию, привет маме Прокопьевой, Татьяне Трофимовне, брату Евгению Ивановичу. Я вас люблю. Спасибо, это Андрей подписался. Привет большой от нас. Так, добрый день. Поздравьте, пожалуйста, Ангелину с 13-летием от папы, мамы, бабушки, дедушки. С удовольствием, да, Ангелиночка, поздравляем вас с вашим 13-м днем рождения. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня от души поздравляем с днем рождения нашего любимого сыночка, внука-племянника «Не пей вода Никиту» Александровича из Павловской. Дорогой сыночек, сегодня у тебя особенный день. Тебе исполнилось 22 года. Мы, твои родители, с гордостью и радостью смотрим на тебя, вспоминаем все те моменты, которые мы пережили вместе. Ты стал таким взрослым. И пусть все боятся, пусть каждый день приносит радость и новые возможности. Крепко тебе здоровья, верных друзей, удачи во всех начинаниях и исполнения всех желаний. Ну, а мы тебя очень любим, всегда будем рядом, поддержим в любой ситуации и разделим все твои победы. С днем рождения, наш родной, мама, папа, бабушка Валя, тетя Ира с семьей и вся многочисленная родня. Никита, очень красивые, очень важные слова в ваш день рождения прозвучали. Я даже ни капельки не сомневаюсь, что это так и есть. Поэтому вот я чуть раньше говорил о том, что наша семья, наша такая вот уютная, теплая гавань, наш тыл. И лично вам, конечно же, хочется пожелать, да, успехов, пусть все получается. Ну и вот такой вот у нас молодежный выход получился. Соответствующая песня для вас, дорогие именинники и именинницы. We'll be right back.

0: Привычки на Казак ФМ.
1: А у нас сегодня 25-го в нашем роду две именинницы, пишет Лера. Это моя двоюродная бабушка Веретенникова Зинаида Михайловна и моя троюродная сестра Ушакова Вика. Я их поздравляю с днями рождения. Желаю им крепкого здоровья, счастья Вики, хорошей учебы, верных и надежных друзей. А Зинаиде Михайловне здоровья, здоровья, еще раз здоровья. К поздравлениям присоединяется брат Зинаиды Валерий, сестра Татьяна с мужем Владимиром, сестра Галина, сестра Надежда с мужем Владимиром и все родные. А к поздравлению для Вики присоединяется папа Владимир, мама Алена, брат Илья, бабушка Надежда Михайловна, дедушка Владимир Сергеевич, сестра Вики Таисия с мужем Владиславом и сыном Арсением, а еще двоюродная тетя Наталья, ее муж Василий и дети Андрей, Маша и все мы. О как! Зинаида Михайловна, Вика, поздравляем вас с днем рождения. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня хотим поздравить Власову Инну из села Суворовского Краснодарского края, Услабинский район. С днем рождения, исполнилось ей 61 год. Хотим пожелать удачи, спокойствия, только хороших новостей. Также желаем, чтобы здоровье не подводило, настроение всегда было на высоте, а каждый день приносил что-то приятное. Мы ее очень сильно любим. Внучка Руслана, сыновья Кирилл и Илья. Инна, приветствуем и поздравляем вас. Добрый день всем. Новониколаевская больница, отделение сестринского ухода от всей души с большой любовью поздравляет нашу коллегу Нестеренко Марию Михайловну с 75-летием. Михайловна проработала медсестрой более 40 лет. Добрейшей души человек, отзывчивая, уважаемая. Желаем крепкого здоровья. Маш, долгих-долгих лет тебе жизни. Она бабушка, уже несколько раз прабабушка, но молодая и красивая. Боже ты мой, Мария Михайловна, ну какая вы молодец. Уже и прабабушка. Здорово. Так что вот самые такие еще теплые, пожалуйста, принимайте поздравления от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог. Всегда оставайтесь молодой, красивой и активной. Добрый день, Казачок. Передайте привет станицу Медведовскую, моему крестному Федорову Николаю Петровичу, а также всей родне из Сургута от Александра. С удовольствием. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Панчохину Татьяну Николаевну, станицу Владимирской. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желания от сестры Нины. Поздравляем, Татьяна Николаевна, и от Казак ФМ. Добрый день. Сегодня отмечает день рождения наш сосед Беридзе Томас Демуралович. Мы хотим его поздравить, пожелать здоровья и долголетия с его большой семьей. Ваши соседи, станица Лисогорской. Томас Демуралович, и от коллектива Казак ФМ принимайте поздравления. Ну вот все, друзья, давайте чего-нибудь веселенькое под финал поставим. Меня зовут Алексей Орлов. До 20 часов всего лишь я с вами прощаюсь. Вечером продолжим. Хорошего дня. Будьте с нами. Пока.

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

0: ты моя женщина.
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Ручеек – русский народный танец. На Руси он был частью весенних обрядов, посвященных пробуждению природы. Ручей, бегущий сквозь ворота, символизировал таяние снегов, течение вешних вод, которые несут плодородие земле. Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от друга – колонной. Каждая пара, взявшись за руки, поднимает их, образует широкие ворота. Те, кто в конце, слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят через своеобразный тоннель и становятся впереди колонны. Все это сопровождается смехом. А как иначе? Весна идет, природа оживает. Ручеек — это еще и игра. В таком случае один человек входит в ворота.
2: Море лето с Казак-ФМ.

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гуль какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

случилась беда. На земле незнакомой был он ранен в бою. По холодной зиме свой солдат

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: ви бачили, що це?
1: У прохожих ми спросили, що на Кубані називали барвинком. Вот такі відповіді ми отримали.
0: Ти бач, як оно.
2: Ну, це такі цвіточки. Вот вони в'ющі, вот в пісні поють.
3: Барвинок – це базар какой-нибудь.
4: Це коли на свадьбі проходить свадьба, і ми жениху на фуражку прицеплюємо цвіток.
5: Барвинок – це тип людей таких, кручений, швидкий, хваткий.
6: Барвинок – польовий цвіток, которого венки плели.
1: Действительно, барвинок – это цветок. Его используют как в медицине, так и в быту. Он также применяется в свадебном обряде. Вьющиеся растения с голубоватыми цветками отличаются удивительной прочностью и живучестью. Поэтому барвинку издавна приписывалась особая волшебная сила. Венки из этого цветка использовали для гадания на замужество, а повешенные над окнами они предохраняли дом от удара молнии. Верили, что цветы барвинка, собранные между успеньями, мы Рождеством Богородицы обладали свойством прогонять всякую нечисть. Вот це так.
0: А вы бачили, что це? Море лето. Сказака ФМ.
7: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Купил муж новый телевизор, притащил домой, а жена ему говорит:
2: ой, а чего это тут на коробке нарисован бокал?
3: А это, дорогая, значит, что покупку необходимо обмыть. Ну не поспоришь и не поспоришь.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Это мой сало невкусно, а проголодается, и вода вкусна. Так говорят удмурты, наши соседи. Ни много ни мало, а на Кубани их почти 3500. И кто-то из них вполне может жить с вами на одной улице. Удмурты – очень древний народ. В русских источниках они упоминаются с 14 века. И их древнейшее самоназвание – ары, то есть человек или мужчина. Уже в 15 веке северные удмурты вошли в состав российского государства. А в начале 20 века у этого народа в междуречье Камы и Вятки появилась собственная республика. У удмуртов принято дружить с селами. Например, коров принято пасти по очереди, устанавливая дежурство. Молятся тоже семьями. Причем до сих пор во многих удмуртских семьях распространено язычество, и богов задабривают супами и кашами. К кашам, кстати, здесь особое отношение. Зерна злаков считаются символом множественности и приумножения, урожая, приплода, достатка в семье и появления детей. Например, обряд посещения роженицы у удмуртов так и называется – ходить на кашу. Кашей кормили и молодых перед первой брачной ночью, чтобы было много детей. Обязательно была каша и во время трапез при строительстве дома с помощью соседей. А еще один древний обряд – новая каша – совершался после жатвы. Причем в угощение клали несколько спелых колосьев. Удмуртские бабушки стряпают не пирожки, а перепечи, которые пекут в печи перед огнем. Потому-то у них такое название. Женщины испокон веков предпочитают наряжаться в яркие платья и фартуки, а своих детей носить за спиной. Удмурты бережно относятся к национальным традициям и между собой предпочитают общаться только на родном языке. Дома они строят просторные, рассчитывая на большую семью. А еще они очень любят принимать гостей, угощая их блюдами национальной кухни. Когда кулинары говорят об удмуртской народной кухне, прежде всего они подразумевают пельмени. Да, именно пельмени, которые во всем мире считаются исконно русской едой, попали в Россию из Пермского края, от предков нынешних удмуртов и Коми. Пельмень удмурты называют пельнянь, пель-ухо, нянь-хлеб, то есть хлебное ухо. И с этим действительно не поспоришь.
0: Добрые соседи! Казак-ФМ!

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, я вот придумал, как уговорить моего соседа через стенку продать квартиру мне подешевле.
1: Ну и как, Петрович?
0: Я отдал двух своих детей в музыкальную школу. Дочь на фортепиано, а сына на скрипку. Как думаешь, подействует?
1: Себе барабан возьми.
0: Возьму, возьму.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Пожаловать, родные, на Казак FM. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак FM.

0: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите!
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ, эх, брат!

0: пусть живут долго наши родители.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, ну почему вы мне не разрешаете смотреть мультики с утра до вечера?
4: Потому что это вредно, Нина.
1: Что в них такого вредного? Они же интересные.
4: Интересные, но далеко не все. А вредно много смотреть мультики даже не из-за их содержания, хотя это тоже важно, а по другим причинам.
1: По каким?
4: Во-первых, если ребенок проводит много времени перед телевизором, то он мало двигается, а должен бегать и прыгать для нормального развития. Во-вторых, младенец постоянно осваивает новые навыки и развивает новые умения. Ему важно общаться с близкими людьми, слушать человеческую речь, смотреть по сторонам, изучать мир. А мультики для ребенка до 2 лет — это просто двигающаяся картинка, на которой он залипает, но ничего на самом деле не понимает. В-третьих, ребенок должен научиться проводить время наедине с собой, и ему не должно быть скучно. Для этого существуют конструкторы, карандаши, фломастеры и другие игрушки. А мультики не дают возможности научиться играть и развлекаться самостоятельно. Ну и, наконец, из-за долгого просмотра мультиков могут возникнуть проблемы со зрением. Вот поэтому мы с тобой договорились, что в день ты будешь смотреть мультики 2 раза по 30 минут.
1: А мои подружки смотрят больше.
4: Нина, мы твои родители, и в нашей семье правила устанавливаем мы. 1 час мультиков в день для твоего возраста – это разумная норма.
1: Ну ладно, папочка, включай давай мою норму сегодня.
3: Папа знает.
5: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Че такой довольный? Че ты улыбишься безостановочно?
2: Ой, не поверишь, я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил, я курить бросил, и я жену бросил.
3: Тю, а жену-то за что?
2: А недостойна она такого счастья.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что, если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод. Она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем человеку работать?
3: О, Нина, это очень важный вопрос. Каждый человек своей работой приносит пользу другим людям и при этом получает за свой труд деньги. Это называется зарабатывать. А на эти деньги потом покупается еда, игрушки, одежда, жилье и машины.
0: А я думала, что деньги дают просто так.
3: Нет, дочь, их нужно заработать. Чем более важную работу ты делаешь и чем усерднее трудишься, тем больше может быть вознаграждение. Но далеко не всегда деньги в работе — это главное.
0: А что еще?
3: Ну, например, возможность реализовать какие-то свои уникальные таланты и способности. Если человек любит рисовать, он может работать художником или дизайнером. Если он хорошо умеет общаться с людьми, то может стать менеджером или продавцом. А еще работа позволяет нам сделать что-то важное и полезное для других людей. Например, учить, лечить или заниматься наукой. Например, твой старший брат Федор сейчас учится на биолога, чтобы в будущем сделать какие-то открытия и победить болезнь. Такая работа дает человеку возможность собой гордиться.
0: А как выбрать важную работу?
3: Она должна быть в первую очередь важной для тебя. То, чем ты планируешь заниматься, должно нравиться. Тогда и сама работа будет приносить удовольствие. А когда работа в радость, в ней хочется развиваться, изучать что-то новое, добиваться чего-то.
0: Пап, артистка — это важная работа?
3: Важная, дочь. Артисты дарят людям свой талант перевоплощения. Все любят хорошую актерскую игру на сцене и в кино и восхищаются ею.
0: Тогда я буду артисткой театров больших и малых.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, пап, скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
2: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже ребенок удивляется.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Басоля – это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоля. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоля имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли — это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

0: 101.5 FM в Майкопі. Уключай!
1: Зорькой раннею на краю реки спят невинные в маках васильки.

0: Zack FM. Эх, братцы!
1: Zack FM.
2: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья!

Да, друзья, это вечерняя программа по заявкам. Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. 8-928-401-2020. Наши цифры. Можете набирать, лично дозваниваться, поздравлять, заказывать песни своим близким и родным людям. Либо пишите, к этим же цифрам подключен Макс. В режиме онлайн написали, отправили. Главное, не забывайте перечитывать. Потому что очень часто вы забываете указать, кого, собственно, поздравляете с днем рождения. Ну что, пробегусь по вашим сообщениям. Их уже достаточное количество. Вот несколько из них давайте именинников в самом начале поприветствуем. Добрый вечер, любимое радио. От всей души хотим поздравить с днем рождения самого лучшего человека на земле Дубровина, Александра Геннадьевича, всей нашей дружной семьей. Желаем большого счастья, уверенности и гармонии. Пусть все твои мечты находят дорогу к исполнению. Планы воплощаются легко и успешно. Пусть здоровье будет прочным, как фундамент, на котором строится благополучие. Пусть каждый день приносит повод для радости, и всегда рядом будут дорогие люди, чья забота и любовь наполняет жизнь теплом. С любовью, твоя сумасшедшая семья. Александр Геннадьевич, приветствуем вас и поздравляем от коллектива нашей радиостанции с днем рождения. Добрый вечер, казачок, с прошедшим днем рождения. Поздравляем Павла Александровича Топольского из станицы Отрадной. Всех благ, самого наилучшего в твоей жизни. Всегда быть на позитиве, радости, гармонии. Самого крепкого здоровья. Ваши дети и любящая жена. Ну, с наступившим, Павел Алексеевич. Ну, давайте еще одно. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Вагана Леонидовича с днем рождения из Сочи. Это Абик написал. С удовольствием, Ваган Леонидович. Приветствуем вас и поздравляем.

0: «Толстушка для казака» от казачки Ольги из Венцов.
1: Хлебосольная Кубань, красота, куда ни глянь, море, горы и поля, это родина моя.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и

0: консультация абсолютно бесплатна. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны-2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны-2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумруд-строй-1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте nash.dom.rf не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
6: Да, друзья, это вечерняя программа по заявкам. Звонок у нас раздался из Старо-Щербиновской. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Слушаем. Алексей, добрый вечер. Все мои уважаемые, хорошие. Я хочу поздравить 23 августа. Хочу поздравить свою сотрудницу Гутьеву Наталью Николаевну с днем рождения. Значит, что пожелать? Также хочу еще поздравить с днем рождения тебя. Мне вчера был день рождения. Так, мы из станицы Старо-Щербиновска вместе работаем с Натасой. Хочу пожелать нам уюта в доме, покоя в душе, процветания во всех делах, зарплаты достойной, всегда быть счастливыми. Счастье нам дано, чтобы жить и радоваться жизни. Всех благ нам. При этом всех уважаю, люблю. Всех поздравляю. Наташу поздравляю, себя поздравляю с днем рождения. Желаю во всех делах хорошего, хорошего как бы процветания и здоровья при этом крепкого.
6: Екатерина, позвольте мне вас тоже поздравить, и вас, Екатерина, и вас, Наталья, от себя лично, от коллектива «Казак-ФМ». Ну, помимо здоровья, конечно же, успехов, да, это тоже немаловажно. Пусть мечты обязательно станут реальностью. Вот побольше любви, оставайтесь всегда красавицами, умницами, а самое главное, еще раз повторюсь, будьте самыми счастливыми. Ну и соответствующая песня Виктор Королев по просьбе Екатерины в нашем эфире.

0: Казак ФМ.
1: Мы продолжаем. Друзья, не забывайте, что помимо Макса у нас есть электронная почта вареник@казак.фм. Очень легкая, запоминающаяся. Пользуйтесь. Ну и судя по количеству ваших сообщений, тоже очень удобно. При помощи официального сайта также можно отправить свое сообщение в программу по заявкам. Казак.фм. На главной странице для этого есть специальная форма. Здравствуйте. Сегодня день рождения у моего замечательного мужа Балычева Виктора Михайловича. Юбилей 65 лет. Мы уже вместе 39 лет. Хотелось бы поздравить его. Это замечательный муж, отец и друг. От всей души желаем тебе здоровья, долголетия, исполнения желаний. Поздравляют жена Светлана, дочка Настенька, сын Сергей, кумовья Татьяна и Алексей, а также все друзья и родственники. Также поздравляет своего зятя, его тесть Вячеслав Максимович Машуров. Ему в этом году исполнилось 85 лет. Ой, какие красивые юбилеи. Пусть все мечты сбываются, а впереди будет еще много счастливых моментов. С юбилеем, родной. Виктор Михайлович, ну сколько тепла и нежности в этом поздравительном сообщении. От души присоединяемся и приветствуем вас и поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Добрый вечер. Передайте кубанский привет в Рязанскую область, город Сасово. С днем рождения Кузнецову Роману Владимировичу. Под вашим руководством автоколонна работает как единый надежный механизм. Техника в строю, маршруты проверены, а безопасность на первом месте. Спасибо за то, что держите высокую планку и не допускайте сбоев даже в самых сложных условиях. Здоровья, успехов, удачи и дачи у моря. Желаем, чтобы все дороги вели к успеху, техника не подводила, а команда всегда оставалась такой же сплоченной. Прекрасные слова, пусть так и будет. Роман Владимирович, поздравляем вас. Это от Владимира Печорского. Сообщение прилетело. Ну что, дорогие именинники, давайте для вас музыкальный привет от радиостанции «Казак ФМ».

0: на Казак FM.
1: Ну, продолжаем, друзья. Только у нас экватор. Еще очень много времени для того, чтобы и дозвониться, или отправить свое сообщение. 8-928-401-20-20. Набирайте или пишите. К этим цифрам подключен Макс. Любимую дорогую супругу Надю поздравляю с днем рождения. Желаю огромного счастья, здоровья, отличного настроения. Спасибо за твою заботу, уют в доме. Твой муж Саша подписался. Надежда, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. В эфир Варенечка влетит самое теплое поздравление. Сегодня день рождения празднует наша любимая мама, свекровь и бабушка Войленко Надежда Ивановна из села Белый Плёс Белгородской области. Дорогая наша, желаем тебе казачьего здоровья, кавказского долголетия и бесконечного счастья. С праздником, любящий сын Максимка, невестка Настенька и внучка Таечка подписались под сообщением Надежды Ивановны. Поздравляем вас от всей души. Так, дальше передаю привет своей любимой жене Татьяне, дочкам Оле и Вере. Я вас очень люблю. А также привет любимой теще Затонских Надежде Васильевне. Привет Кубани и Казак ФМ из Липецка. Андрей, спасибо и вам тоже большой привет всей вашей семье. Ну и, конечно же, продолжаем вечернюю программу Вареночки.

0: Казак ФМ.
1: Из Краснодара раздал следующий звонок. Вика, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем вас.
2: Мы, конечно, вашему коллективу привет передать.
1: Спасибо.
2: И также всему нашему Краснодару огромный привет. И все, кто меня знает. Всем огромный привет. И послушать песню «Раз свет».
1: Угу. А кому посвятим?
2: Да никому.
1: А, просто понравилась песня.
2: Я помер, некому посвящать. Весь лик мужчин, наверное.
1: Давайте, да, для всех, кто в статусе отца. Я понял, Вик, понравилась песня. Она, кстати, очень здоровская. Александр Закшевский ее поет, она так называется. Отец очень душевная, трогательная. Ну, собственно, как все песни про маму, про отцов. Вот какими они должны быть, наверное, в классическом понимании. Вот такими они и... получаются, пишутся. Вот одна из них. У нас, кстати, много песен и про отцов, и про мамочек.

0: Казак ФМ.
1: Город Краснодар у нас на связи. Антон, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Слушаем вас. Рассказывайте, да, с чем дозвонились.
2: Я хочу пожелать всем хорошего настроения. Вот. И ко мне приехали гости, друзья издалека. И вот хотелось бы порадовать их, чтобы хорошую, красивую песню для друзей поставили. Евгений и Любови.
1: Вам хорошего отдыха. Приятно, что вы тоже настроены на волну Казак ФМ. И всегда здорово, когда друзья приезжают, когда могут разделить твой гостеприимный стол. Поэтому вам всего самого доброго. «Мои друзья», она так и называется, эта песня для вас.

0: женщины врут больше мужчин.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Мы продолжаем. Друзья, еще раз всем доброго вечера. Всем, кто настроен на волну Казак-ФМ, чем бы вы ни занимаетесь, не занимались, отдыхаете, может быть, в пути вы в данный момент находитесь. Главное, что вы на волне самой народной радиостанции Казак-ФМ. Ну, а все песни, которые здесь звучат, это песни по вашим заявкам. Чтобы заказать песню, нужно дозвониться 8-928-401-2020. И, конечно же, ваше поздравление в этом часе и приветы также звучат. Ну что, поехали. Собственно, к вашим приветам я и перехожу. Добрый вечер, дорогой Казак-ФМ. Сегодня поздравляем с днем рождения Сигдину Клавдию Николаевну. Любимая мамуля, с днем рождения. С твоим прекрасным 66-м днем рождения. Спасибо за все. За то, что подарила жизнь нам двоим. За твою бесконечную доброту к четырем внукам. За то, что твой дом – самое надежное место на земле. Ты наша главная палочка-выручалочка и сердце нашей семьи. Желаем тебе бодрости духа, железного здоровья, и чтобы каждый новый день приносил только радость. Мы всегда рядом, любим тебя до луны и обратно. Семьи Сикидиных и Мирошниченко подписались под сообщением. Какие сегодня красивые слова вы адресуете именинникам Клавдии Николаевны. Ну вот просто у меня даже мурашки побежали. Дай вам Бог всего самого хорошего. Чувствуется, как вас любят, как вас боготворят, и пусть так и будет обязательно. А вы будьте самые счастливые, будьте здоровы, и пусть будет много сюрпризов и приятностей в вашей жизни. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, мою маму с покупкой электровелосипеда. Дорошенко Валентину Ивановну от Сергея Александровича, Марьяны Юрьевны, Александры Сергеевны, село Екатериновка, Щербиновский район. Прекрасный повод. Валентина Ивановна, поздравляем с электровелосипедом. Это хорошая вещь, правда. Так, дорогая передача, поздравьте, пожалуйста, моего горячо любимого зятя с юбилейной датой, единственного и несравненного. Он очень добродушный, уважительный человек с юбилеем. Любимый зятек, вот тебе и 30 лет. Это возраст... наверное, мощной силы, возраст счастья и побед. Пусть в семье царит порядок, будет полным кошелек, каждый день богат и сладок, с юбилеем наш зятек. Он работает водителем, занимается грузоперевозками от комбайна с поля. Зятя зовут Каратышов Валерий. Его поздравляет теща, брат жены Владимир, Сергей Иванович. Мы его всегда ждем с нетерпением и любим. Ну, вроде разобрал. Самое главное, что да, хоть в конце, но не забыли написать, как зовут-то. Именинника Валерий, приветствуем, поздравляем. Вам успехов, конечно же, в вашей работе и просто такого мужского, хорошего счастья. Этот музыкальный привет для всех именинников. Хотя нет, вот я еще вижу сообщений, их очень много, но давайте, вот мне тоже кажется сейчас кстати будет. Хочу передать привет моему мужу Павлу. Я его очень сильно люблю. Мы едем из Ейска домой в Брюховецкий район, слушаем Казак-ФМ. Ему будет приятно, если вы включите хорошую песню про смелых мужчин, каким я его считаю. Заранее спасибо, Елена. Елена, я сделаю даже больше. И для вашего мужчины Павла, и, конечно же, для именинников песня, ну, она и про смелость, но она и про то, что можно подпеть будет Варваре прямо сейчас.

0: Казак ФМ.
1: Да, какая интересная версия, пишет Катя. Танцую под Казак ФМ. Спасибо за казачью лезгинку. Ну, да. Да. Спасибо большое. Да, версия хорошая. Не новая, но хорошая. Можно и потанцевать под любимую песню. Так, друзья, ну что, дочитываю ваше сообщение и все, и буду прощаться уже до завтра. Днем услышимся с 12 до 13. Так, добрый вечер, Казак ФМ. Поздравляем Кравцову Танечку с 33-летием. Родная наша, желаем тебе всего самого светлого, доброго и прекрасного. Пусть на твоем жизненном пути будут встречаться только настоящие верные друзья и любящие тебя люди, такие как мы. Пусть все самые сокровенные мечты будут исполнены, все цели достигнуты. Желаем быть в гармонии с собой, чувствовать и слышать свои желания и просто наслаждаться жизнью. Таня, поздравляем вас с 33-летием. Ваш муж Артур, родители, папа Саша и мама Лена подписались под сообщением. Присоединяемся. Поздравляем еще раз. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Панчухину Татьяну Николаевну из станицы Владимирской. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Соседи Лида и Наталья. Да с удовольствием, Татьяна Николаевна. И днем вас чествовали, вечером с огромным удовольствием хотим пожелать от всей команды Казак ФМ доброго здравия и чтоб всегда на вашем жизненном пути вот такие вот замечательные люди встречались, добрые соседи, замечательные просто вот те люди, которые вас окружают ежедневно. Ну что, друзья, все, спасибо за компанию. Зовут меня Алексей Орлов. До завтра и хорошего вечера в нашей компании. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «Самое дорогое». Жили-были в старой избушке старик со своей старухой. Старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, а старуха лен ткет, тем и кормится. Вот сидят они, трудятся.
3: «Ох, дед, трудно нам стало работать. У меня, видишь, прялка сломалась».
4: «Да, да, и у меня, гляди-ка, ручка у ножа треснула, едва держится».
3: «Сходи-ка ты, старик, в лес, выруби деревце, сделаем новую прялку, да ручку к ножу».
4: «И то верно, пойду».
2: Пошел старик в лес, приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся топором, а из чащи лесной дед выходит. В мохнатые ветки одет,

0: В волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые. Седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят.
1: Не трогай моих деревьев, ведь они все живые, тоже жить хотят. Лучше попроси у меня, чего тебе надобно, все дам.
0: Удивился старик, обрадовался.
2: Ух ты!
0: Пошел домой со старухой советоваться. Сели они редком перед избой на лавочку. Старик и спрашивает:
2: ну, старуха, чего мы у лесного деда просить будем? Хочешь, много-много денег попросим, он даст.
3: А на что нам, старик? Нам их прятать негде. Эх, старик, не надо нам денег.
2: Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо коров и овец.
3: А на что нам, старик? Нам с ним не управиться будет. Есть у нас коровушка, молоко дает. Есть 6 овечек, 6 дают. А на что нам больше? Не надо.
2: Да, и то правда. А может быть, старуха, мы у лесного деда 1000 курочек попросим?
3: Да ты что, старик, чего выдумал? Чем же мы их кормить станем? Что с ними делать будем? Есть у нас 3 курочки-хохлатки, есть 5 петушок. Нам и довольно.
2: Ну да, ну да.
0: Думали старик со старухой, думали, ничего придумать не могут. Все, что нужно, у них есть, а чего нет, то они своими трудами всегда заработать могут. Встал старик с лавки, да и говорит:
2: я, старуха, придумал, чего у лесного деда просить надо.
0: Пошел он в лес, а навстречу ему лесной дед. В мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят.
1: Ну что, мужичок, надумал, чего тебе надобно?
2: Надумал. Сделай так, чтобы наша прялка да ножик никогда не ломались. Да чтобы руки у нас всегда здоровыми были. И вот тогда мы все, что нам нужно, сами себе заработаем.
1: Хорошо,
0: отвечает лесной дед.
1: Будь по-вашему.
0: И живут, поживают с тех пор старик со старухой. Старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, а старуха шерсть придет, да рукавицы вяжет. Тем и кормятся, и хорошо живут, счастливо. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе снов!

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну, да заверну сверху голенище, сам я милую найду.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином. Прикинь, я же решил попробовать.
2: Да ты шо, и как?
1: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком кратко, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: братцы!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.